check, next. Uh-huh. И дочь мечен за дзо, и дочь мечен за дзо, и дочь мечен за дзо.